0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 19 минут. Удачного дня. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 6 часов 41 минута. Удачного дня! Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет.

0: Sun.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 7 часов 9 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 41 минута. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
3: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас Exlantix ET с субсидией от 500 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сва.
8: Бонжор.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 19 минут. Удачного дня!
2: Пилот!
3: Пилот!
4: Слушайте «Радио Пилот»!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 31 минута. Удачного дня.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каких условиях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он назвал это абсурдом, добавил, что подобные абсурдные теории умирают сложнее всего, цитирует Заботкина агентство ТАСС. Так зампред регулятора ответил на вопрос о возможности введения ограничений в отношении средств граждан на депозитах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин подготовил законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей. 90 лет исполнилось 3 июля госавтоинспекции. Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога поздравил сотрудников и ветеранов Свердловской ГАИ с юбилеем. В любую погоду, под зноем, снегом и дождем, сотрудники ГАИ круглосуточно и неустанно несут службу, бдительно следят за дорожным движением, предотвращают аварии, спасают жизни, зачастую первыми приходят на помощь, отметил полпред. По его словам, в работе ГАИ появляются новые технические средства, помогающие следить за порядком на дорогах, но главным и неизменным элементом остается труд честных и принципиальных инспекторов дорожного движения, которые обеспечивают безопасность водителей и пешеходов, цитирует полпреда агентство ЯН. В Екатеринбурге на 4 июля изменили схему движения 10 автобусов из-за аварии на водопроводе. Устранять последствия аварии в субботу будут в районе улиц Титова-Новинская. Об этом сообщили в городской администрации. Объезжать ремонт придется автобусам номер 42, 52, а также 57, 78, 62 и другим, пишет газета «Коммерсант». Суд освободил из-под стражи сотрудницу одного из московских баров, сделавшую в день Пасхи кальян на куличе. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба московских судов. В апреле Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Фигурантку приговорили к 3 годам колонии с учетом предыдущего приговора. До этого она получила 3 года условно за хранение более 5 граммов мефедрона. Девушка после этого направила в Русскую Православную Церковь письмо с покаянием. И церковь в ответ попросила суд смягчить наказание. Осенью екатеринбуржцы полетят в Дели. С 27 октября уральские авиалинии открывают прямые рейсы, которые свяжут столицу Урала с крупнейшим городом Индии. Летать будут по вторникам и пятницам. Также введены дополнительные новогодние рейсы 31 декабря и 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Напомню, в конце прошлого года в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Индии. Его возглавил Дебабрата Чаттопадхьяй. В марте он анонсировал открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели, Мумбаи и другие индийские города. Доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343, 13, 42.
1: Климат-контроль.
0: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Сегодня, 4 июля, в лучшем на свете городе, переменно облачно, без осадков, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 24-26 градусов.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
3: Конничива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Реклама.
1: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик и Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 13+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Саш, новость специально для тебя.
4: Инопланетяне?
3: Да.
4: Наконец-то!
3: Люди никак не могут выйти на связь с инопланетянами, и есть причина. Из-за звездных ветров и вспышек. Такую теорию выдвинули исследователи проекта, которые пытаются найти внеземные цивилизации. Ранее ученые допускали, что зеленые человечки могли бы использовать узкополосные радиосигналы, которые легко можно выделить на фоне космического шума. Но новое исследование объяснило, что не все так просто. Эти сигналы сильно искажаются, когда покидают звездную систему. Из-за звездных ветров эти узкополосные передачи становятся широкими, и мы не можем их распознать.
5: Как красиво.
4: Какого оправдания, слушайте, ученые не придумали.
3: Они пытаются нам послать сигналы, но звездные ветра нам не дают, а еще и звездные дожди, и звездные
6: так они не так
3: палащи.
6: Пытаются, надо через песни. Есть же Жанна Агузарова.
4: Да там уже играют все песни на весь космос, уже задолбали мы всех соседей, поверьте. Вот поверьте просто, если бы кто-то с нами очень хотел поговорить, пообщаться, откликнуться или еще что-нибудь, нам бы такой сигнал во всю спину бы показали, сигнал бы, понимаете, что? Тогда два варианта. Либо с нами не хотят дружить.
3: Либо
6: в черном списке.
4: Либо
6: уже
4: просто тупо нет никого.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.

0: Радио «Пилот» в 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из нашей секретной фонотеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каких условиях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он назвал это абсурдом, добавил, что подобные абсурдные теории умирают сложнее всего, цитирует Заботкина агентство ТАСС. Так зампред регулятора ответил на вопрос о возможности введения ограничений в отношении средств граждан на депозитах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин подготовил законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей. 90 лет исполнилось 3 июля госавтоинспекции. Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога поздравил сотрудников и ветеранов Свердловской ГАИ с юбилеем. В любую погоду, под зноем, снегом и дождем, сотрудники ГАИ круглосуточно и неустанно несут службу, бдительно следят за дорожным движением, предотвращают аварии, спасают жизни, зачастую первыми приходят на помощь, отметил полпред. По его словам, в работе ГАИ появляются новые технические средства, помогающие следить за порядком на дорогах, но главным и неизменным элементом остается труд честных и принципиальных инспекторов дорожного движения, которые обеспечивают безопасность водителей и пешеходов, цитирует полпреда агентство ЯН. В Екатеринбурге на 4 июля изменили схему движения 10 автобусов из-за аварии на водопроводе. Устранять последствия аварии в субботу будут в районе улиц Титова-Новинская. Об этом сообщили в городской администрации. Объезжать ремонт придется автобусам номер 42, 52, а также 57, 78, 62 и другим, пишет газета «Коммерсант». Суд освободил из-под стражи сотрудницу одного из московских баров, сделавшую в день Пасхи кальян на куличе. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба московских судов. В апреле Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Фигурантку приговорили к 3 годам колонии с учетом предыдущего приговора. До этого она получила 3 года условно за хранение более 5 граммов мефедрона. Девушка после этого направила в Русскую православную церковь письмо с покаянием. И церковь в ответ попросила суд смягчить наказание. Осенью екатеринбуржцы полетят в Дели. С 27 октября уральские авиалинии открывают прямые рейсы, которые свяжут столицу Урала с крупнейшим городом Индии. Летать будут по вторникам и пятницам. Также введены дополнительные новогодние рейсы 31 декабря и 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Напомню, в конце прошлого года в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Индии. Его возглавил Дебабрата Чаттопадхьяй. В марте он анонсировал открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели, Мумбаи и другие индийские города. Доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Климат-контроль.
0: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Сегодня 4 июля. В лучшем на свете городе переменно облачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 24-26 градусов.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно на сегодня «Автобан Запад Премиум».
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Салават сима.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Реклама. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Это что, цены? Да вы шутите!
5: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
4: Еще бы! Где это видано? Немецкий имплант Медентика с установкой всего 17,5 тысяч рублей.
5: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
4: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик Ясти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 13+.
8: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Нескафе Gold Aroma Intense 170 граммов. 499 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Реклама.
1: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксономик Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: А кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
14: Академия сантехники.
13: Смесители.
14: Академия сантехники.
13: Водонагреватель.
14: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
15: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
16: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
2: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «ПИЛОТ». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Еще один душный день в городе.
10: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
11: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
12: Дети в восторге, родители в потоке.
11: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
13: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Банки смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 году. Об этом пишут «Ведомости». Программы запланированы как экспериментальные, и их продолжительность составит около 2 лет, после чего регулятор решит, стоит ли оставлять эти возможности в качестве постоянных. Это достаточно радикальное изменение архитектуры цифрового рубля, но предложенное нововведение могло бы повысить активность банков по внедрению цифрового рубля, заявили эксперты, опрошенные изданием. Предупреждение о ракетной опасности дважды за утро объявляли в Свердловской области. Около 6 утра сообщения о введении ограничений и их снятии пришли с интервалом менее 10 минут. Второй раз ракетную опасность в регионе объявили в 6:40. Отбой был дан спустя 50 минут. С 7 утра небо над Екатеринбургом было закрыто. Продолжение этой темы. На вылет в Кольцово, по данным онлайн-табло, на период с 5 до 9 часов утра задерживались около 15 самолетов. Большинство рейсов уже отправлено. Задержки составили от 1,5 до 3,5 часов. Добавлю также, минувшей ночью и утром Росавиация вводила ограничения во всех аэропортах Москвы, а также в Пулково, Перми, Сочи и нескольких других аэропортах. Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило цифру в 2500 человек. Данные озвучила временный уполномоченный президент этой страны Делси Родригес. Она добавила, что поиск людей под завалами будет продолжаться. Ранее спасателям удалось вызволить мужчину, который после землетрясения в Венесуэле провел 8 дней под завалами торгового центра. Охранник офисника спасся благодаря сторожевой будке. Она защитила его от града обломков. Стамбул остается главным направлением россиян для коротких путешествий. Этот город, по данным агрегаторов, выбирают благодаря большому количеству прямых рейсов, отсутствию сложностей с визой и богатым гастрономической и исторической программам. Похожим спросом у туристов пользуется и Ереван. Юлиан Нагельсман подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом сообщило издание «Бильд». Также немецкая пресса пишет, что новым наставником национальной сборной снова может стать Юрген Клопп. 29 июня в Бостоне сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира. Юлиан Нагельсман возглавлял немецкую сборную с осени 23 года. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Сегодня 4 июля. В лучшем на свете городе переменно облачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 24-26 градусов.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Техосмотр. Будем осматривать и тех, и этих. Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
3: Начинается субботний техосмотр, и сегодня в прямом эфире поговорим о расходе топлива. Раз тема бомбящая, решили спросить, какая машина у вас потребляла больше топлива, а какая меньше за весь опыт владения автомобилями. Может быть, у вас были машины-обманщики, которые обманывали, сначала думал, будет меньше, а оказалось больше, или наоборот. 237-104, звоните в прямой эфир прямо сейчас.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Итак, субботний техосмотр начинается. Сегодня говорим о расходе топлива. Какая машина в вашей истории владения расходовала больше топлива, а какая меньше? У нас на связи по телефону 237-104 Роман. Роман, привет, рассказывай.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Если вот им конкретно по вопросу, то вот относительно тех машин, которыми я владел, у меня самый прожорливый X5 был. Это BMW X5 в 53-м кузове, 3-литровый.
1: Обычный бенз?
2: Да.
1: И сколько расходовал он у тебя?
2: Я поначалу он у меня расходовал под 20-ку, но как бы исходя из того, что у меня ни одна машина в эксплуатации была, я как бы пришел к мнению, что многое зависит от стиля езды. То есть на X5 я подстроил свой стиль езды так, что у меня зимой 15-ка была.
1: Хорошо, то есть ты на нем практически, ездил по-стариковски, скажем так.
2: Да. Там такая машина, что я со светофора там эти гонки не устраивал куда-то там, в оффроуд не лез, ничего никому не пытался доказать.
1: Хорошо, окей. А была какая-то, которая меньше всего расходовала?
2: Да. На данный момент такая есть, Чинган CS55+.
1: О, кстати, вот эти моторы блюхоровские у них вполне экономные. У меня был такой моторчик, и на нем расход у меня в среднем был 9-10 литров. Это прям подарок судьбы вообще.
2: Я вот сейчас на нем езжу, пока по работе двигаюсь, у меня за городом объекты находятся. То есть, в целом у меня расход по городу, если брать, я в 8 литров укладываю.
1: Вообще огонь, правда?
2: По трассе, литров 5. У меня осталась грубо говоря, привычка после X5, спокойная эксплуатация, я и езжу.
1: Молодец. Что ж, спасибо тебе большое за статистику, хорошего дня и эксплуатации дальше. 237-104, это наш номер телефона, мы сегодня спрашиваем, какая машина из ваших, которые были во владении, расходовала больше всего, а какая меньше. Может быть, среди этих машин были обманщики, которые расходовали, не пойми что, хотя казалось бы. Алло. Да,
3: доброе
1: привет.
3: Утро.
1: Как зовут тебя?
3: Да, меня Костя зовут.
1: И что, какая машина у тебя больше всего расходовала?
3: Слушай, у меня было две машины, которые очень много ели бензина. Это была Insignia OPC и Chevrolet Tahoe.
1: Tahoe понятно, здоровый хряк. Хотя, на самом деле, на дальники на Tahoe можно было ездить нормально. Особенно там, мы 2012-2013 года брали для путешествия машину. Вообще, прям песни.
3: Да, круто, потому что там полбашки у тебя отключается, и ты на круизе по трассе идешь хорошо.
1: А вот в городе, 23-25.
3: Да, не подходи.
1: Слушай, а этот OPC-шная Insignia сколько ела?
3: По трассе литров 25. 20-25, потому что на ней ездить по трассе тяжело медленно. А в городе 12-13 литров, то есть вполне терпимо.
1: Сейчас не думал что-нибудь поэкономичнее взять?
3: У меня сейчас поэкономичнее машина, у меня сейчас Mercedes А-класс, так неожиданно.
1: Ой, стахи-то.
3: Да, зато теперь у меня расход, я вчера ехал по трассе, расход 4,7 литра.
1: Да что же вы делаете-то? Сейчас вот люди, у которых американские автомобили, они ревут, слушая наш эфир. Что ж ты творишь-то? Это самый низкий расход у тебя вообще?
3: Да, на ничем ниже я не ездил.
1: А были машины, которые врали? То есть ты ожидал, что будет там 10, а по факту 15?
3: Слушай, наверное, нет, таких не было.
1: Ну что ж, спасибо тебе большое за звонок, удачки, еще успеем один принять, быстрый звонок, 237-104. Напомню, мы разговариваем о том, какая машина из ваших ела больше всего бензина, а какая меньше. Алло.
4: Алло, здравствуйте, Александр.
1: Да, привет.
4: Меня зовут.
1: Слушаю тебя.
4: У меня, в общем, самый минимальный расход был 5,1. Это был Opel Astra на Твинпорте 2003 года, выпуска трасса «Город». А самый большой это был у нас великолепный Pajero Sport, который, и в данный момент кушает около 40.
1: Сколько?
4: В городе. Ему уже лет. Достаточно большое количество, но выходит. Около 40 литров у него.
1: То есть это ты один раз сейчас по лимиту заправишься и всего 100 километров проедешь, жесть.
4: Да, да.
1: Ну что ж,
4: поэтому передвигаюсь на ладиске.
1: Спасибо тебе большое за статистику, благодарю. Друзья, мы прервемся ненадолго, а потом продолжим наши разговоры через несколько минут.
0: Техосмотр. Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
0: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
0: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Продолжите фразу. Три десятки это.
9: Такси. Я на работу езжу.
10: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
11: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
8: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по паделу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик и Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 13+.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Пятновыводитель бренд Free 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Сертифицированный сервис для гарантийных автомобилей.
5: Услуги электрика-диагноста, ремонт ходовой части, ТО.
6: Звони 382-1815. 8 марта 204-2. Сайт hitservice.ru.
7: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов.
8: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр. Мы продолжаем говорить о том, какие машины у вас потребляли больше топлива, какие меньше, у кого расход был выше. 237-104 – это телефон прямого эфира. Мы принимаем ваши звонки. Делитесь своей статистикой. Да, конечно, пока у нас дележка идет среди крупными машинами, расходы там большие. Хотя современные кроссоверы тоже уже упоминали по поводу того, что там расход относительно небольшой, но и октановое число там немножечко другое. 237-104. И 4. Вот сейчас линия свободна, вы можете дозвониться, поделиться своей статистикой. Сам постоянно на тест-драйвах наблюдаю различные расхождения в паспортных показаниях и реальной статистикой. Вот тоже хотелось бы узнать, были ли такие машины-обманщики у вас. Алло.
2: Алло, еще раз здравствуйте. Я вот с тобой первый звонящий.
1: Здорово, Ром. Ну.
2: В эксплуатации был Ford Focus 2 1.6 на механике. И вот тут я офигел с расхода. Это просто было что-то с чем-то. То есть вот 13-14 литров по городу и не грамма меньше.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе, Ром, большое. Да, к сожалению, пропадаешь. Статистика всегда показывает фактические расходы. Превышают паспортные, это нормально. Поэтому не ведитесь, когда вам говорят, ой, он там 8 литров на 100 ест. Ага. Алло.
3: Алло.
1: Да, привет. Как зовут тебя?
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей.
1: Ну, давай, Сереж, рассказывай.
3: Я вот сейчас по поводу X5 слышал, молодой человек, у него там касаться. Ну, вот у меня тоже был X5, до сих пор даже, кстати, ездит. Ну, там такая, да, машина специфическая, на ней главное правильно разогнаться, а потом можно потихоньку поддерживать скорость. И расход у меня, в принципе, на ней 14-13,5.
1: Ну, это вот как только ты начинаешь переходить в такой пенсионный режим, плавные разгоны, торможение и наката много, это да, я согласен. Вообще, 7... Или как ты?
3: Нет, наоборот, вот ты когда только начинаешь двигаться, надо быстро пройти первую, вторую, как третью, допустим, передачу, а потом уже получается у тебя спокойная езда в этом плане.
1: Лайфхак, ага. Ну что, спасибо, будем иметь в виду. Следующий звонок примем. 237-104. Сегодня собираем информацию, какие машины расходовали больше у наших слушателей, а какие меньше. Алло.
4: Алло.
1: Да-да-да, слушаю вас.
4: Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Самый большой расход у меня был CX-9, 22-24.
1: Это что-что?
4: CX-9, Mazda CX-9.
1: А, CX-9, о, да.
4: Да, там 22-24. Вот, а сейчас купятая дизельная, 6-7, все устраивает. И в очереди не надо стоять на заправках.
1: Ну да, тут я с тобой соглашусь. Главное, чтобы качество топлива не подвело. Потому что там это денег стоит лютых. Кстати, могу сказать тебе, что вот всякие, всякие разгонные темы, вот мы периодически обсуждаем, типа как напрямую вообще стиль вождения влияет. То есть вот есть варианты с турбовыми моторами действительно чуть быстрее разогнаться, пройдя первые передачи, вот, но если это атмосферный мотор, он все равно будет расходовать больше при той же самой динамике, если вы будете из него выдавливать. Тут даже и гибрид, и гибрид будет расходовать. Ну что, вот мы ездили на суперсовременных китайских гибридах, все вроде норм, но как только батарея просаживается, все... Он начинает переходить на бензиновый мотор, и этот бензиновый мотор жрет как обычный вообще. И ты постоянно ездишь на заправку из-за маленького бака. То есть тут то на то и получается. Спасибо тебе за статистику. Еще успеем сейчас быстренько звонок принять. 237-104. Говорим сегодня о тех машинах, которые у вас были самым большим расходом и самым маленьким. 237-104. Телефон прямого эфира. Успевайте дозвониться. Есть у нас слушатель. Алло. Ай, сорвался. Ну ладно, тогда прервемся ненадолго. А потом продолжим. Будьте с нами.
0: Техосмотр. Реклама.
5: Еще один душный день в городе.
6: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
7: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
6: Дети в восторге, родители в потоке.
7: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
8: кружка с квасом.
9: С кефиром вообще-то.
10: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
11: ТРК «Глобус». У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
13: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
14: Четверть века под открытым небом.
15: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru.
1: 17+. ИП Носиков Иван Павлович. Огранип 323-784-700-130-516.
2: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
4: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается на радио Пилот, и мы в прямом эфире принимаем ваши звонки 237-104. Говорим о тех машинах, которые у вас расходовали больше всего топлива, а какие меньше. Кто на связи у нас? Алло.
2: Здравствуйте, Виталий меня зовут.
1: Привет, Виталий.
2: Вот у меня самая прожорливая машина была, это Sorento Prime, бензиновая 2.4. Расход был по году 27 литров.
1: 27? Вот. Это на 2.4, да, бензиновый мотор?
2: Да, 2.4, 27 литров, ну 25-27 вот так по городу.
1: А говорили, корейцы экономные, ага.
2: А вот по городу 17, ой, по городу по трассе 17. Сейчас вот на карнивале 4-м езжу, В6. Расход где-то 12-13 по городу, по трассе где-то 10.
1: Это с учетом того, что машина получается побольше.
2: Да, машина больше, тяжелее, двигатель мощнее, а расход гораздо меньше.
1: Понятно. А самое маленькое, вернее, самый маленький расход топлива на какой тачке был вообще за всю историю у тебя?
2: Был Лансер 9, по трассе расход 5-6 литров был, по городу 8-9, 1.6 двигатель.
1: Это не частый случай для 9-го Лансера, я тебе сразу скажу, но в любом случае тебе за статистику спасибо, хорошего дня, следующий звонок принимаем. 237-104, говорим сегодня о тех машинах, которые расходовали у вас больше всего, а какие меньше всего. Тема с расходом топлива сейчас очень актуальна. Алло.
3: Алло, добрый день.
1: Да, добрый.
3: Весного года расход по городу был примерно 19 литров на сотку.
1: Цивик?
3: Паджеро.
1: А, Паджеро. Просто Паджерик четвертый или какой?
3: Третий,
1: ага. А, кстати, вот у нас тут один из слушателей, Паджеро Спорт, у него старенький, он под 40 жрет.
3: Много.
1: Я тоже удивился, честно. Но это что-то уже надо смотреть, ремонтировать, скорее всего. Вот,
3: самый минимальный расход был на Audi A6 3.2 турбодизель.
1: И сколько у тебя там ело?
3: По трассе 5.9, 6.0, по городу 9.10.
1: Но это дизельный вариант.
3: Да.
1: Ну, как правило, да. У меня, знаешь, кстати, вот была такая интересная тема. Мы гоняли дизель против гибрида. И гибрид при такой же динамике, когда ты его пинаешь, реально расходовал больше. Вот прям мы в диву дались. То есть при спокойной езде он реально дышит бензином. Как только начинаешь из него выжимать, как из дизеля, например, в динамике, чтобы секунды какие-то не проигрывать, вот там начинается большой расход. И многие это должны учитывать. Потому что многие берут, думают, ой, сейчас я взял себе гибридный автомобиль, и все, и... Не буду на заправку ездить. Нифига подобного, надо еще и стиль вождения поменять. Спасибо тебе большое за звонок. Еще успеем сейчас один принять. 237-104, у нас прямой эфир. Кто-то уже дозвонился. Алло. Алло.
4: Алло, добрый день.
1: Да-да-да, привет. Как тебя зовут?
4: Меня зовут Артем. По расходу, получается, у нас из семьи самая прожорливая машина была, это был i30 Hyundai 2012 года. Опять же, кореец, да. По городу 14-16 литров, по трассе в районе где-то 10 литров, учитывая, что 1.6 движок.
1: Так.
4: Самое экономичное, это вот две дизельных машины было, это Q7 трехлитровая, там по трассе расход доходил до 6 литров. И вот сейчас Tiguan 4,5-5 литров по трассе.
1: А мотор на Тиге какой?
4: Двухлитровый дизель тоже.
1: Ну дизель, опять же.
4: Да, да.
1: Ну что ж, спасибо тебе большое за статистику. Удачи тебе в вождении. Друзья, мы прервемся ненадолго. У нас будет еще возможность принять звонки и поговорить о том, какие машины у вас расходовали больше и меньше всего.
0: Техосмотр.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Enséñame los dientes.
1: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний техосмотр продолжается на радио «Пилот». Мы обсуждаем сегодня, какие машины у вас расходовали больше топлива, какие меньше. Вы можете успеть дозвониться еще по телефону 237-104 прямо сейчас. Эфир у нас прямой, поэтому звоните. Ребята, с удовольствием поговорим с вами. Вообще, тема расхода топлива сейчас настолько актуальна, что очень много популярности за последние две недели среди малолитражек вообще. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
2: Да, привет.
3: Вот тут многие рассказывают за всяких корейцев, но я вам скажу, что самый большой расход все-таки у американцев.
2: Это примеры, пруфы.
3: Да, нет, мне посчастливилось лет 15 назад владеть Линкольн-навигатором. Oh. Еще первого поколения. Так вот, у него по городу расход от 30 литров начинался только на заднем приводе.
2: Сейчас с ужасом представляю просто себе эти цифры. С ужасом. Ну тогда и топливо стоило по 25-30 рублей. Слушай, у меня тоже был атмосферный мотор без каких-либо там таких вот лютых...
3: Да, там 5,4 атмосферник на 304 лошади.
2: Ну, он прям любил жрать-то ведрами.
3: Он, да, ведрами. А если включаешь полный привод, вот зимой там или где-то пробраться надо... Особенно по сугробам он лазил замечательно. Но расход становился 45-50.
2: Ужасные цифры. Какие-то танковые, понимаешь?
3: Да, как я говорю это вообще. Поэтому тут кто-то говорит о 18-17. Это не расход.
2: Слушай, а какая машина из всех, что у тебя были, поедала меньше топлива?
3: Меньше всего это, наверное, был как-то Hyundai Getz.
2: Вот у меня в семье у папы литровый, 1.1 который.
3: Да. Нет, у меня 1.4 был. Ну, там тоже стакан бензина залил и неделю ездишь.
2: Еще на механике, если, так вообще песня.
3: Да, на механике, пятиступенчатая механика на нем.
2: Единственное, под горку он медленно разгонялся, а так как бы просто вот я...
3: В принципе, медленно разгонялся.
2: И, я, знаешь, я вот сейчас смотрю, думаю, вот если совсем прям с бензином будет одно место у нас, я пересяду на папину машину, которую мы в свое время купили, и буду на литровом в Гетце ездить, понимаешь?
3: А, кстати, по городу замечательная машина на самом деле. Она юркая, маневренная, везде можно припарковаться. И просто, я не знаю, для города на самом деле сказка, а не машина.
2: Но это же вот последние две недели очень много людей обратили внимание на машины. Литр, 1.2, 1.3. Много вот из малолитражек разлетаются просто. То есть же маленькие совсем машинки, двухместные.
3: Да.
2: Что, спасибо.
3: Вот сейчас жена хочет, у нас лес у сыны, у жены. Угу. Она хочет сейчас, говорит, а может мы, говорит, пересядем на какой-нибудь смартик.
2: Вот, вариант, кстати, да. Спасибо тебе большое, супруги, привет. Следующий звонок принимаем, 237-104. У нас прямой эфир, друзья, поэтому вы можете дозвониться прямо сейчас, рассказать нам, какая машина у вас расходовала больше, а какая меньше. Алло.
4: Алло, доброе утро, Александр.
2: Да, доброе.
4: Хотел сказать, автомобиль в использовании Nissan Kiido 1.6 автомат, но с учетом ситуации на бензин решил посмотреть, какой расход по расходометру. Сейчас показывает трасса. Самый минимум 5.9, угу. 6.2, 6.3. Это 80-90 скорость. По городу, ну, добавляет там до 7. Но, опять же, если прям пробки брать, конечно, расход будет другой. Вот по зиме сложно сказать, потому что там с прогревом, то есть все относительно. Но считаю по многим отзывам, что этот двигатель и плюс автомат достаточно много жрет. Но я, честно, был удивлен, что вот по расходомеру показывает такой расход. Но это без 100, там, 110, то есть в пределах разумно, да, если ехать. 80-90, вот такой расход реальный.
2: Ясненько.
4: Поэтому... Вот ну, такая вот история.
2: Ну что ж, спасибо тебе.
4: Машины... А. Да.
2: Ты пропал. Давай, какую? Та, которая больше жрет?
4: Нет, к сожалению, это вторая машина. Как бы с вазовской сравнивать пока не могу. Там сложно было определить. Поэтому, ну, только вот этот вариант могу сказать.
2: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе за статистику. Мы даже еще успеем звонок принять. 237-104. Звоните прямо сейчас. Кто из радиослушателей успел? Здрасте.
0: Добрый день.
2: Да, привет, слушаю тебя.
0: Дмитрий зовут. У меня вот сейчас две машины в пользовании. Одна для работы езжу на маленькой Toyota Yaris с литровым движком. Там расход у меня 5,1. То есть город, трасса, неважно.
2: Нормально.
0: Да, вторая для семьи Ford Explorer 5-го поколения.
2: И что там?
0: Ну вот там расходик у меня 16 литров показывает.
2: Ну это для Explorer ерунда, у нас вон тут с навигатором люди, видел что?
0: Да-да-да.
2: По 45, по 50, еще как с куста.
0: Ну вот, да, не так. Ну сегодня вот по трассе буду проверять, хочу скинуть, посмотреть, не знаю, может быть меньше будет по трассе.
2: И где ж ты заправляешься-то, дорогой?
0: Синенькие.
2: Понятно. Ну что ж.
0: Ну, фишку подскажу так, на всякий случай. Вечером езжу в 12. Нормально. И ту, и другую заправляю.
2: Ну, то есть после полуночи. В ночное время действительно попроще. Тут я с тобой согласен.
0: Да, свободненько даже. Минут 5 буквально стоишь, и все свободно.
2: Ну что ж, что спасибо тебе за статистику твою. И заключительный звонок сейчас примем. 237-104. Друзья, напомню, мы говорим о том, какие машины расходуют больше у вас. Или расходовали, самые прожорливые были. А какие наоборот? Алло. Добрый день.
5: Алло, здравствуйте.
2: Да, слушаем вас.
5: Сергей зовут. Было время владел Тойотой Калдиной. Универсал с мордой.
2: Это знаем вещь, такое, но...
5: Двухлитровая, да, виско-муфти автомат. Замерял расход, если в спокойном режиме, по городу 10 литров. 10-11. Трасса, ну, литров 8, наверное, 7 укладывала.
2: Мечта? Для старого автомобиля.
5: Вот сейчас была такую машину.
2: А самый прожорливый за всю твою историю владения какой был?
5: Шевроле Блазер.
2: Ну, вот опять же американцы, понимаешь?
5: Да.
2: Вот. У нас сегодня американцы побили всех, но я скажу так, что и японцы тоже недалеко с корейцами ушли, тут тоже расходы большие. Спасибо тебе большое за статистику, время пришло подводить итоги. Да, американцы по расходу у нас победили, в том числе обычные атмосферные японцы и европейцы где-то рядышком, там же еще и корейцы, но самые малорасходующие дизеля. Да, тут не надо искать каких-то лишних подоплек, дизель в этом плане. В плане тема экономная, сейчас единственное, по качеству топлива могут возникнуть вопросы. Я хотел поблагодарить тех, кто позвонил, поделился своей статистикой и опытом. Мы, я думаю, топливную тему еще мусолить будем, пока она актуальна. Ну и на этом техосмотр у нас не заканчивается. После небольшого перерыва вас ждет рубрика «Ремзона», в которой мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
6: Техосмотр.
7: Айвазовский? Подлинник?
8: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
7: Шедеврально.
8: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
9: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
10: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
9: А свою машину я смогу сдать?
10: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
9: А колеса в подарок дадут?
10: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
9: Где купить Хавейл Джолион?
10: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
11: Это что, цены? Да вы шутите!
12: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
11: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
12: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
11: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
13: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Ого! А что это у вас тут происходит?
15: Мы построили катапульту.
16: Но она не работает.
15: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
16: Поможешь?
14: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
16: Да! Ура! Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
17: Она на горках.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.
18: Уральский кофейный фестиваль.
19: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
18: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
20: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: 10 июля «Катапульт» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром.

0: Ремзона в субботнем техосмотре на Радио Пилот.
1: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с тем, как установить, разрушен или засорен у вас катализатор. Частые вопросы по катализаторам на современных машинах возникают постоянно. Так вот, первый признак забитого или оплавленного, а также разрушенного катализатора – это степень давления выхода выхлопных газов из глушителя сзади автомобиля, собственно. Здесь можно понять, забит ваш катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким, дым будет сизым, а при забитом выхлоп будет еле-еле выходить из трубы. Второй, более частый признак разрушения – это ничем не обоснованный внезапно увеличившийся расход топлива. Это прям number two. Следующий, тоже частый признак забитого катализатора – это, например, появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовочке. Это неимоверно раздражающий звон. Он исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного, ну, в зависимости от наличия их в автомобиле. А способствует этому дребезгу и звону полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок. Однозначно можно сказать, что если в автомобиле пропала тяга низов, то не стоит сразу грешить на катализатор. Нужно просто провести диагностику и разобраться в причине. А при наличии, естественно, определенных девайсов, диагностического шнура, программы, оборудования, хотя бы смартфона, и становится понятнее. С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам хотя бы. Также в каждом же автомобиле, оборудованном системой самодиагностики, есть так называемая функция чек, загорающаяся на панели. Но это уже крайний метод. Лучше, конечно, упреждать такое и проверять, снимать, залезать, обязательно смотреть, просить специалистов и не бояться тратить на это деньги хотя бы раз в год. Будьте счастливы, эксплуатируйте автомобиль так, чтобы он ездил долго и служил вам верно.
2: Техосмотр.

0: Радиопилот в 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из нашей секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Днем Независимости. Сегодня Соединенным Штатам исполняется 250 лет. В тексте поздравления глава российского государства назвал подписание Декларации независимости США важной вехой мировой истории. Говоря об отношениях России и США за 2.5 века, Владимир Путин напомнил о союзничестве государств в борьбе с нацизмом, являясь крупнейшими ядерными державами России. Россия и США несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе, цитирует Владимира Путина Интерфакс. Текст поздравления распространила пресс-служба Кремля. Предупреждение о смоге объявили синоптики в Свердловской области. Оно действует с вечера субботы и до вечера вторника. Ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сказано в сообщении Уральского гидрометцентра. Причиной смога на Среднем Урале в основном становится маловетренная и жаркая погода. Сегодня и завтра в прогнозах синоптиков обозначены температуры до плюс 29 градусов. В пятницу синоптики сообщили, что дожди в Свердловской области прекратились на 3 дня. В это же время в регионе продолжают ликвидировать последствия ливней, прошедших на Среднем Урале в начале недели. За сутки оказались затоплены 13 жилых домов и около сотни огородов. Жителям подтопленных домов и территорий продолжают оказывать помощь. При этом к утру субботы вода ушла из 167 жилых и из 6 дачных домов. Также от воды освободились 2 дороги и более 900 дачных участков, пишет КП «Екатеринбург». Визовый центр Кипра с понедельника возобновит прием документов в Екатеринбурге. Как пишет «Коммерсант Урал», визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро. Для детей в возрасте от 6 до 12 лет – 45 евро. Добавлю, что всего в России работают 4 диппредставительства этой республики. Это посольство Кипра в Москве, а также генконсульство в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. На чемпионате мира по футболу завершилась стадия 1/16 финала. Последним матчем, который закрыл эту серию, стала игра сборных Колумбии и Ганы. Колумбийская сборная выиграла с минимальным счетом 1-0. Теперь на Мундиале стали известны все пары второго раунда плей-офф, пишет «Коммерсант». В 1/8 предстоят встречи между Францией и Парагваем. Сборная Англии выйдет на поле против Мексики. Португалия встретится с Испанией, а Аргентина сыграет против Египта. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Климат-контроль.
0: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, в воскресенье, 5 июля, в лучшем на свете городе ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27 градусов.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 000 рублей за обе фары с заменой. Плюс...

0: рекламу.
1: А, Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году катапульте 20 лет?
2: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
1: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
3: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
4: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
2: Подробности на pilotfm.ru и в группе пилота ВКонтакте.
5: Катапульта.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Партнер проекта ООО «Регинес». «Регинес» – официальный дилер «Хавейл» на Высоцкого 3 и Гурзовская 63.
8: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
9: Дорогая, едем на тест-драйв в «Регинес».
10: Акция от дилерского центра «Регинес» на Высоцкого 3 и Гурзовской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле «Хавейл», «Чанган» или «Танк» и получи скидку 15% в термальный комплекс «Юга». Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе юга с Регинос.
11: Ого, а что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да! Ура!
14: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
15: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
16: Четверть века под открытым небом.
17: Юбилейный

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+. ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» в 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из нашей секретной фонотеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».

0: Здравствуйте. Почти 400 беспилотников сбили за прошедшую ночь над регионами России. В списке Минобороны 19 субъектов, а также акватории Азовского и Черного морей. Ростовская область, кроме беспилотников, была атакована ракетами. Об уничтожении ракеты в небе над Удмуртией также сообщил губернатор этого региона Александр Бричалов. Была попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. СМИ цитируют сообщения главы республики в соцсетях. Напомню также, что в Свердловской области рано утром тоже действовал режим ракетной опасности. Предупреждения экстренные службы объявляли дважды. В течение 40 минут самолеты не принимал аэропорт Кольцово. Также Росавиация закрывала аэропорты в соседних со Свердловской областью регионах. Это Пермь, Казань, Ижевск, а также Омск, Уфа. К штатному расписанию Кольцово смогло вернуться уже к 10 утра. В это же время авиакомпании продолжают корректировать расписание своих полетов из-за ограничений в аэропортах Московского региона, Пулково в Санкт-Петербурге, а также из-за ночного закрытия аэропорта Сочи. И в это же время аэропорт Кольцово предупредил своих пассажиров о ремонте. Сегодня на подъезде к аэропорту и на привокзальной площади ведутся плановые дорожно-строительные работы. Сотрудники парковочного комплекса при необходимости оказывают автомобилистам содействие с выездом из зоны стоянки, сказано в канале аэропорта в мессенджере Макс. В Кольцово просят учитывать дорожный ремонт, планируя в субботу поездку в аэропорт. Жители Кушвы, потерявшие жилье из-за урагана, получат целевые выплаты на приобретение и строительство жилья. Заявления власти Свердловской области будут принимать вплоть до 1 декабря. Как рассказал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер, полностью утраченными из-за смерча в Кушве признали 28 домов. После урагана 22 июня полностью отремонтировано уже 69 домов. Кроме этого, в Кушве полностью восстановлено газоснабжение. Водителей не будут привлекать к ответственности за приобретение бензина у перекупщиков. Однако, если топливо окажется некачественным, защитить свои права автомобилистам будет сложно, рассказали юристы агентству ТАСС. По словам экспертов, приобретение топлива с рук происходит, что называется, на страх и риск самого покупателя. Если бензин окажется некачественным, это приведет к поломке автомобиля, компенсировать ущерб невозможно. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Климат-контроль.
2: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, в воскресенье, 5 июля, в лучшем на свете городе ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27 градусов.
3: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
6: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
5: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
6: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
5: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
1: Академия сантехники.
0: Смесители.
1: Академия сантехники.
0: Водонагреватель.
1: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Четверть века под открытым небом.
8: Юбилейный Open Air года.
7: Карнавал.

0: www.mechanicafest.ru.
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Это что, цены? Да вы шутите!
3: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
4: Еще бы! Где это видано? Немецкий имплант Медентика с установкой всего 17 500 рублей.
3: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
4: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Нескафе Gold Aroma Intense 170 граммов. 499 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
8: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: А кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран. Игроки мирового уровня. Действующий чемпион мира Алекс Часас. Первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Ясти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании.
12: 13+.
13: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
15: Lucky Motors.
16: Еще один душный день в городе.
17: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
18: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
19: Дети в восторге, родители в потоке.
18: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
20: Дневной драйв

0: Pilote FM.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
7: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойные посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Дневной драйв на радио пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Почти 400 беспилотников сбили за прошедшую ночь над регионами России. В списке Минобороны 19 субъектов, а также акватории Азовского и Черного морей. Ростовская область, кроме беспилотников, была атакована ракетами. Об уничтожении ракеты в небе над Удмуртией также сообщил губернатор этого региона Александр Бричалов. Была попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. СМИ цитируют сообщение главы республики в соцсетях. Напомню также, что в Свердловской области рано утром тоже действовал режим ракетной опасности. Предупреждения экстренные службы объявляли дважды. В течение 40 минут самолеты не принимал аэропорт Кольцово. Также Росавиация закрывала аэропорты в соседних со Свердловской областью регионах. Это Пермь, Казань, Ижевск, а также Омск, Уфа. К штатному расписанию Кольцово смогло вернуться уже к 10 утра. В это же время авиакомпании продолжают корректировать расписание своих полетов из-за ограничений в аэропортах Московского региона, Пулково в Санкт-Петербурге, а также из-за ночного закрытия аэропорта Сочи. И в это же время аэропорт Кольцово предупредил своих пассажиров о ремонте. Сегодня на подъезде к аэропорту и на привокзальной площади ведутся плановые дорожно-строительные работы. Сотрудники парковочного комплекса при необходимости оказывают автомобилистам содействие с выездом из зоны стоянки.

0: сказано в канале аэропорта в мессенджере Макс. В Кольцово просят учитывать дорожный ремонт, планируя в субботу поездку в аэропорт. Жители Кушвы, потерявшие жилье из-за урагана, получат целевые выплаты на приобретение и строительство жилья. Заявления власти Свердловской области будут принимать вплоть до 1 декабря. Как рассказал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер, полностью утраченными из-за смерча в Кушве признали 28 домов. После урагана 22 июня полностью отремонтированы уже 69 домов. Кроме этого, в Кушве полностью восстановлено газоснабжение. Водители не будут привлекать к ответственности за приобретение бензина у перекупщиков. Однако, если топливо окажется некачественным, защитить свои права автомобилистам будет сложно, рассказали юристы агентству ТАСС. По словам экспертов, приобретение топлива с рук происходит, что называется, на страх и риск самого покупателя. Если бензин окажется некачественным, это приведет к поломке автомобиля, компенсировать ущерб невозможно. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Информация на правах рекламы.

0: Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
2: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, в воскресенье, 5 июля, в лучшем на свете городе ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, ветер северный и северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27 градусов.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Еще один душный день в городе.
2: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
3: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
2: Дети в восторге, родители в потоке.
3: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
4: Это что, цены? Да вы шутите!
5: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
4: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
5: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
4: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик Ясти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании.
8: 12+.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
11: Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: Travel на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Пятновыводитель бренд Free 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова, 4. 0+.
5: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
6: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
5: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1897. 0+.
13: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
14: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Саш, новость специально для тебя.
4: Инопланетяне.
3: Да.
4: Наконец-то.
3: Люди никак не могут выйти на связь с инопланетянами, и есть причина. Из-за звездных ветров и вспышек. Такую теорию выдвинули исследователи проекта, который пытается найти внеземные цивилизации. Ранее ученые допускали, что зеленые человечки могли бы использовать узкополосные радиосигналы, которые легко можно выделить на фоне космического шума. Но новое исследование объяснило, что не все так просто. Эти сигналы сильно искажаются, когда покидают звездную систему. Из-за звездных ветров эти узкополосные передачи становятся широкими, и мы не можем их распознать.
5: Как красиво.
4: Оправдания, слушайте, ученые
3: они
4: не придумали.
3: Они пытаются нам послать сигналы, но звездные ветра уносят нам не их. Дают, а еще и звездные дожди. И звездные
6: так они не так
3: полощи.
6: Пытаются. Надо через песни. Есть же Жанна Агузарова.
4: Да там уже играют все песни на весь космос. Уже задолбали мы всех соседей. Поверьте. Вот поверьте просто. Если бы кто-то с нами очень хотел поговорить, пообщаться, откликнуться или еще что-нибудь, нам бы такой сигнал во всю спину бы показали, сигнал бы, понимаете, что? Тогда два варианта. Либо с нами не хотят дружить.
3: Либо
6: в черном списке.
4: Либо
6: уже.
4: Просто тупо нет никого.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Четверть века под открытым небом.
4: Юбилейный open-air года.

0: www.mechanicafest.ru
1: 18+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.

0: 8 июля. Вечернее шоу «Навигаторы» в автосалоне «Теннет» «Уникум» на Мебеле 33. Партнер проекта ООО «Уникум Импорт».
1: Элегантный кроссовер «Хончи HS3». Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель. Комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером «Хончи HS3» ты всегда будешь в центре событий.
2: От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр «Хончи» «Автоцентр Уникум» на Бебля 33. Звоните 328-400.
3: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: Уральский кофейный фестиваль.
7: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
6: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

Ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из нашей секретной фонотеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Днем Независимости. Сегодня Соединенным Штатам исполняется 250 лет. В тексте поздравления глава российского государства назвал подписание Декларации независимости США важной вехой мировой истории. Говоря об отношениях России и США за 2.5 века, Владимир Путин напомнил о союзничестве государств в борьбе с нацизмом, являясь крупнейшими ядерными державами России. Россия и США несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе, цитирует Владимира Путина Интерфакс. Текст поздравления распространила пресс-служба Кремля. Предупреждение о смоге объявили синоптики в Свердловской области. Оно действует с вечера субботы и до вечера вторника. Ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сказано в сообщении Уральского гидрометцентра. Причиной смога на Среднем Урале в основном становится маловетренная и жаркая погода. Сегодня и завтра в прогнозах синоптиков обозначены температуры до плюс 29 градусов. В пятницу синоптики сообщили, что дожди в Свердловской области прекратились на 3 дня. В это же время в регионе продолжают ликвидировать

0: Планировать последствия ливней, прошедших на Среднем Урале в начале недели. За сутки оказались затоплены 13 жилых домов и около сотни огородов. Жителям подтопленных домов и территорий продолжают оказывать помощь. При этом к утру субботы вода ушла из 167 жилых и из 6 дачных домов. Также от воды освободились две дороги и более 900 дачных участков, пишет КП «Екатеринбург». Визовый центр Кипра с понедельника возобновит прием документов в Екатеринбурге. Как пишет «Коммерсант Урал», визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро. Для детей в возрасте от 6 до 12 лет – 45 евро. Добавлю, что всего в России работают 4 диппредставительства этой республики. Это посольство Кипра в Москве, а также генконсульство в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. На чемпионате мира по футболу завершилась стадия 1/16 финала. Последним матчем, который закрыл эту серию, стала игра сборных Колумбии и Ганы. Колумбийская сборная выиграла с минимальным счетом 1-0. Теперь на Мундиале стали известны все пары второго раунда плей-офф, пишет «Коммерсант». В 1/8 предстоят встречи между Францией и Парагваем. Сборная Англии выйдет на поле против Мексики. Португалия встретится с Испанией, а Аргентина сыграет против Египта. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Климат-контроль.
2: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, в воскресенье, 5 июля, в лучшем на свете городе ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27 градусов.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix Yeti. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix Yeti действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Ты где? Заждались тебя.
2: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
1: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
3: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
4: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте, город Березовский, территория Северная, промзона 18.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
7: Lucky Motors.
8: Атмосфера просто космос.
9: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
10: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
9: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
11: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Вечер.

0: все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На радио Пилот.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Ясти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 13+.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу.
12: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска OCS Motors. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Днем Независимости. Сегодня Соединенным Штатам исполняется 250 лет. В тексте поздравления глава российского государства назвал подписание Декларации независимости США важной вехой мировой истории. Говоря об отношениях России и США за 2.5 века, Владимир Путин напомнил о союзничестве государств в борьбе с нацизмом, являясь крупнейшими ядерными державами России. Россия и США несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе, цитирует Владимира Путина Интерфакс. Текст поздравления распространила пресс-служба Кремля. Предупреждение о смоге объявили синоптики в Свердловской области. Оно действует с вечера субботы и до вечера вторника. Ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сказано в сообщении Уральского гидрометцентра. Причиной смога на Среднем Урале в основном становится маловетренная и жаркая погода. Сегодня и завтра в прогнозах синоптиков обозначены температуры до плюс 29 градусов. В пятницу синоптики сообщили, что дожди в Свердловской области прекратились на 3 дня. В это же время в регионе продолжают ликвидировать последствия ливней, прошедших на Среднем Урале в начале недели. За сутки оказались затоплены 13 жилых домов и около сотни огородов. Жителям подтопленных домов и территорий продолжают оказывать помощь. При этом к утру субботы вода ушла из 167 жилых и из 6 дачных домов. Также от воды освободились 2 дороги и более 900 дачных участков, пишет КП «Екатеринбург». Визовый центр Кипра с понедельника возобновит прием документов в Екатеринбурге. Как пишет «Коммерсант Урал», визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро, для детей в возрасте от 6 до 12 лет – 45 евро. Добавлю, что всего в

0: России работают 4 диппредставительства этой республики. Это посольство Кипра в Москве, а также генконсульство в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. На чемпионате мира по футболу завершилась стадия 1/16 финала. Последним матчем, который закрыл эту серию, стала игра сборных Колумбии и Ганы. Колумбийская сборная выиграла с минимальным счетом 1-0. Теперь на Мундиале стали известны все пары второго раунда плей-офф, пишет Коммерсант. В 1/8 предстоят встречи между Францией и Парагваем. Сборная Англии выйдет на поле против Мексики. Португалия встретится с Испанией, а Аргентина сыграет против Египта. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Информация на правах рекламы.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
3: Климат-контроль.
4: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, в воскресенье, 5 июля, в лучшем на свете городе ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27 градусов.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Салам алейкум.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.

0: вами.
1: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.

0: 10 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в садовом центре нового поколения «Азбука сада». Партнер проекта ИП Чубраков Алексей Александрович.
1: Я же сказала, надо.
2: Надо, значит, едем в «Азбуку сада».
1: Сегодня хвойное посмотрим.
3: «Азбука сада» – садовый центр нового поколения с огромным выбором здоровых и проверенных растений. От цветов и трав до кустарников и деревьев.
1: Все, что надо в «Азбуке сада».
3: Природа вдохновляет, «Азбука сада» воплощает.
1: Приезжайте. Город Березовский. Территория Северная. Промзона 18.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артики Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+.
3: Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году катапульте 20 лет?
4: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
3: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
5: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
6: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
4: Подробности на pilotfm.ru и в группе пилота ВКонтакте.
7: Катапульта.
8: Утреннее шоу на Радио Пилот.
1: Партнер проекта ООО «Регинес». «Регинес» – официальный дилер «Хавейл» на Высоцкого 3 и Гурзовская 63.
9: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
10: Дорогая, едем на тест-драйв в «Регинес».
11: Акция от дилерского центра «Регинес» на Высоцкого 3 и Гурзовской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле «Хавейл», «Чанган» или «Танк» и получи скидку 15% в термальный комплекс «Юга». Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе юга с Регинос.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 8 июля. Вечернее шоу «Навигаторы» в автосалоне «Теннет» «Уникум» на Мебеле 33. Партнер проекта ООО «Уникум Импорт».
1: Элегантный кроссовер «Хончи HS3». Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель. Комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером «Хончи HS3» ты всегда будешь в центре событий.
2: От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр «Хончи» «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400.
3: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радиопилот в 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из нашей секретной фонотеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В российских регионах продолжаются перебои с топливом. Напряженную ситуацию в субботу назвали власти Новосибирской области. Значительная часть автозаправок в этом регионе не работает, а на АЗС, которые не закрыты, очереди. Власти Новосибирской области также заявили, что ряд заправок сегодня в течение нескольких часов обслуживают только автомобили экстренных служб. Чтобы увеличить число АЗС, продающих бензин, одна из сетей в Новосибирской области даже возобновила работу без операторных станций. Добавлю, ранее о проблемах с топливом, не считая Юга и Крыма, заявляли власти Забайкалья, Алтайского края и Иркутской области. Санаторий Обуховский подтопило после ливней. Как рассказали отдыхающие агентству ЯН, к концу недели сотрудники были вынуждены отменять некоторые процедуры. Вода начала затапливать один из корпусов. Часть территории санатория перекрыта. В пятницу стало известно, что из-за паводка вода также затопила и набережную около Обуховского. В самом учреждении журналистам пояснили, что причиной подтопления оказался сброс воды из Рефтинского водохранилища. Тем временем в Свердловском Роспотребнадзоре напомнили, что в регионе нет безопасных водоемов для купания. Ни один из водных объектов не получил санэпидзаключение. Причиной этого в ведомстве назвали отсутствие заявок от собственников пляжей. Представители Роспотребнадзора ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. Треть проб не соответствует требованиям по содержанию химических элементов, а у 35% превышены нормы по содержанию микроорганизмов. Также на пляжах были отобраны почвы. Нарушения нашли в каждом третьем случае. Футбольный Урал сегодня проводит товарищеский матч с Челябинском. Команды играют на поле футбольной академии клуба. Встреча проходит в закрытом для болельщиков режиме. В первом тайме Урал и Челябинск обменялись голами. Оба мяча были забиты в начале игры. Напомню, футбольный Урал стартует в новом сезоне первой лиги уже 13 июля. На домашнем поле екатеринбургский клуб будет принимать «Торпедо». Билеты на первый матч сезона на этой неделе поступили в продажу. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение на работе. Это показали результаты опроса. 15% респондентов сообщили, что выросла их зарплата. А в 6% случаев повышение по службе совпало с увеличением заработка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование портала работа.ру. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%, а каждому десятому зарплату повысили на

0: посмотреть. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Климат-контроль.
2: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, в воскресенье, 5 июля, в лучшем на свете городе ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27 градусов.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
6: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.

0: мама.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучше майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Элегантный кроссовер Хончи HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель. Комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Хончи HS3 ты всегда будешь в центре событий.
10: От 2 890 000 рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Хончи «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400.
11: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 300 85 85.
2: Уника.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Тепло ли тебе, девица?
2: Ох, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
1: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
3: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Ясти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании.
12: 12+.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Российские компании обсуждают с властями создание систем раннего обнаружения, оповещения и отражения атак беспилотников. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он добавил, что работа власти и бизнеса в этом направлении, скорее всего, потребует новых инструментов, в том числе финансовых. Дискуссия бизнеса и власти продолжается. Как напоминает «Коммерсант», глава РСПП в мае на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от терактов. Свердловский областной суд перед выходными оставил в силе приговор бизнесмену Малику Гайсину. Его признали виновным в 3 эпизодах растраты в особо крупном размере. В апреле этого года Гайсина приговорили к 14 годам колонии и штрафу размером в 2 миллиарда. «Коммерсант Урал» напоминает, что по искам Генпрокуратуры у бизнесмена ранее изъяли значительную часть имущества. В числе национализированных предприятия «Уралбиофарм», коммерческий банк «Вятич», компании и доли в них, а также земельные участки и завод и сеть. Новые автобусы-гармошки едут в Екатеринбург из Волгоградской области. Первые 5 машин отправились собственным ходом из Волжского в пятницу и должны прибыть в уральскую столицу в понедельник. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Длина таких машин 18 метров. Одновременно каждый из автобусов вмещает до 184 пассажиров. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на 50-м, 64-м и 67-м маршрутах, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Свердловской области пообещали очень теплую погоду в ближайшие дни. Температура в выходные понедельник будет на 3 и даже 5 градусов выше климатической нормы. Во вторник, 7 июля, дожди с грозами вернутся на запад Свердловской области. Их принесет с собой атмосферный фронт с европейской территории России. 30-градусная температура в прогнозах синоптиков обозначены с воскресенья и до вторника. Напомню, также до вечера вторника на Среднем Урале действует предупреждение о смоге. Свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси подтвердили представители певицы. Бракосочетание состоялось в пятницу. Церемонию вел комик Адам Сэндлер, а свидетелями на свадьбе были брат певицы и брат ее супруга. Невеста и жених были одеты в наряды от Кристиан Диор. Кроме того, Тейлор Свифт блистала в украшениях от Картье. Фотографии с церемонии при этом пока не опубликованы. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: В завершении выпуска новостей послушайте прогноз погоды. Завтра, в воскресенье, 5 июля, в

0: Лучшим на свете городе ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, ветер северный и северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27 градусов.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».

0: слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Итак, начинается субботний техосмотр, и сегодня мы разговариваем о том, сколько вы максимально готовы платить за литр топлива, ну, либо цена, после которой вы вообще перестанете пользоваться личным автотранспортом. 237-104 – это наш номер телефона. Кто на связи? Алло.
3: Александр, добрый день, меня зовут Максим.
2: Привет, Максим.
3: Ага. Ну, я могу сказать, наверное, максимум, наверное, я бы платил бы сейчас 100 рублей, не больше, на данный момент.
2: Угу.
3: Если больше 100 рублей будет бензин, то проще, пускай машина будет стоять в гараже.
2: А чем пользоваться будешь? Как поедешь?
3: Транспорт? Ну, нет, буду пользоваться, допустим, при необходимости какой-то выходные куда-то съездить, в деревню там или еще что-то. А так, по работе и в городе буду транспортом пользоваться.
2: Ну, на общественный транспорт цены тоже вырастут?
3: Ну, это понятно.
2: Ну, понятно, что ты по пробкам, как бы, ну, на электрическом транспорте, если у тебя есть метрополитен где-то в доступе, ты не сожжешь такие деньги, то есть, как бы, стоя в пробках, ты потратишь однозначно больше. Но и общественный транспорт вырастет в цене, ну, тут я тебя понял. 100 рублей край. Спасибо тебе большое за то, что высказался. Следующий звонок примем. 237-104. У нас такая злободневная тема. Мы несколько лет назад ее поднимали, и у нас потолок цены был 75. Прикиньте, 75 рублей. Сейчас для нас с вами это уже, ну, как бы и ничего. Кто на связи? Алло.
4: Добрый день, Александр. Эдуард меня зовут.
2: Привет, Эдуард. Вот ты сколько готов за литр топлива платить и какого?
4: Я согласен с предыдущим оратором, ну, не больше 100 рублей.
2: Угу. И
4: за
2: вот 95-й за сотку, а 92-й подешевле, дизель будет однозначно дороже.
4: Мне кажется, уже критическая точка вообще давным-давно пройдена. Это 50 рублей за литр для меня вот лично.
2: Угу. А сколько ты в день примерно накатываешь? В километраже или в литраже?
4: Ну, 50 километров. Это на работу, с работы.
2: Ну и, соответственно, литров 10 ты сжигаешь каждый день. Или,
4: ну,
2: меньше?
4: Это так, примерно, да.
2: Ну, если с учетом пробок, там вот этого всего.
4: Получается, в месяц где-то я накатываю, ну, порядка 800 где-то километров, наверное.
2: Угу. Ну, вот, соответственно, да, у тебя будет такое при расходе, там, 10-12 литров на 100 километров, у тебя будет серьезная сумма, как бы, ну, в среднем в неделю 1000-1500 ты готов тратить.
4: Да, наверное, потому что, ну, у меня такой автомобиль, как бы, прожорливый, 3,8 объем.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, вот сейчас, да, сейчас вот радуются, наверное, те, кто на японских-то гибридах ездит или на малообъемниках.
4: Мне кажется, это вообще какой-то заговор изначально с 22-го года, что вот американцы с китайцами, чтобы мы пересели на китайский автопром. Электрический причем. Поэтому вот это все идет, наверное.
2: Ну, сейчас с пересадкой на электрические автомобили все очень сложно, особенно те, у кого нет своего дома и зарядку негде ставить. Так что тут как бы двоякий заговор получается. Наш с одной стороны, их с другой стороны. Ну, я тут как бы теории никаких заговоров строить не буду, просто цены на заправках наблюдаю и понимаю, что к чему.
4: Совершенно верно.
2: Спасибо тебе большое за то, что высказался. Еще успеем сейчас один звонок принять. 237-104, вы можете дозвониться. Мы сегодня разговариваем о том, ну вот после какой цены вы пользоваться машиной перестанете. За литр я имею в виду. Алло.
5: Да, здравствуйте, Сергей зовут.
2: Привет, Сергей. Сколько для тебя пограничная сумма?
5: Ну, на самом деле, этой суммы нету. Я думаю, то, что все эти суммы, вот люди сейчас в голове придумывают 100 рублей, да? Через 3 года мы с вами будем созваниваться, будет уже 120 рублей, 130 рублей. Никто не откажется от автомобиля. Ну, это же комфортно.
2: Я согласен, что в условиях нашего мегаполиса, особенно там в выходной день, еще как-то, ну, это действительно интересно. И если ты выезжаешь не в самое пробочное время, это реально помогает. Ну, то есть машина для тебя как руки или ноги дополнительные. А вот когда ты ездишь по пробкам, вот тут у меня вопросики. Я просто сегодня поехал на велосипеде. Ну, я доехал на 4 минуты дольше до работы, чем на машине, понимаешь? При этом я не сжег ни литра вообще, да, в такую вот погоду, как сегодня, милое дело покатать, почему бы и нет. Но машин достаточно много, и в субботу тоже, а уж что творится по пятницам, особенно когда разъезжаются все после работы куда-нибудь там в хорошую погоду на даче, озера и так далее, ты же сам знаешь прекрасно.
5: Конечно.
2: Я прям смотрю и думаю, о, сколько бензина горит сейчас вот там вот, вот на том перекрестке, сколько народу сейчас потратит. Но твоей пограничной цены не существует, я правильно понимаю?
5: Ну, на самом деле, я просто уже 10 лет ездил по топливной карте, по служебной.
2: Ну что ж, тоже вариант, тоже выход. Спасибо тебе, что поделился. Друзья, мы прервемся ненадолго, а потом продолжим наш разговор о крайней стоимости бензина, которую вы готовы заплатить.
1: Техосмотр.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Продолжается субботний техосмотр, и мы продолжаем разговаривать о наболевшем. Сколько денег вы максимально готовы платить за литр топлива, ну или какая пограничная вот цена предельная, после которой машина вам уже не нужна? 237-104 – это наш номер телефона. Звоните прямо сейчас, мы готовы принять. Линия свободная, эфир у нас прямой. Вообще, вот честно, был буквально вчера еще в Москве и Подмосковье, наблюдал, что творится на официальных заправках там, ну, наших федеральных производителей. Ценник более-менее норм, а на некоторых заправках просто вообще на 15-20 рублей выше цены были. Это ужас какой-то, что творилось. Это странная спекулятивная тема. Кто на связи у нас? Алло.
3: Здравствуйте. Вот еду сейчас и слушаю про ценники там 100 рублей, там 120 рублей. Просто вот отъедьте от города 200 километров от большого, любого. Посмотрите, как живет там народ. Здесь у нас в городе есть зарплаты там 150-200 тысяч, у кого-то 400, у кого-то миллион. Отъедьте 200 километров от города, там зарплата у людей 40 тысяч. А также есть и пенсионеры, которые живут в глухих деревнях, где даже нету магазина. Этим пенсионерам нужно ездить до ближайшего продуктового магазина, ну, это минимум там 50 километров в некоторых населенных пунктах есть. Вот как они будут с этим справляться? При пенсии 20, 16, 30 тысяч.
2: Ну да, тут я с тобой полностью согласен. Почему? Потому что многие пытаются как-то на себя рубашку примерять, но мы же, собственно, и спрашиваем, сколько вы конкретно готовы. Да, мы понимаем прекрасно, что есть проблемы, особенно в маленьких городах, в регионах, в которых нет таких зарплат. Потому что всегда же считают, типа, в среднем по стране, вон, возьми Москву, там зарплата 150 тысяч, ты знаешь, как бы даже на месяц тебе может и не хватить, с учетом их аренды жилья, стоимости проживания, там, и прочего. Но, опять же, возвращаясь к цене на бензин, есть регионы, в которых бензин не столько, сколько у нас стоит. Вот я, допустим, в Башкирию приехал, там цена дешевле. Я уехал в сторону, допустим, там, Барнаула, там тоже цена другая. Как бы вопросики есть, да? Тоже ценообразование, но ты же не поедешь туда заправляться, так же, как и жители того региона не поедут к нам работать. Так что вот, спасибо тебе большое за то, что высказался. Следующий звонок примем. 237-104, вы можете дозвониться. Мы говорим о предельной сумме за литр топлива, которую вы готовы заплатить, после которой, собственно, машина вам будет не нужна. Тема, которую мы поднимали уже несколько лет назад, да, когда происходило такое достаточно существенное повышение цен. И вот опять, да, сейчас цены подрастают, и вопрос, сколько мы готовы? Дальше, алло. Алло. Да, слушаю вас.
4: Александр, здравствуйте. Вот тоже сейчас вот слушаю, ну, на даче сижу и слушаю вот ваше радио. Буквально 2 месяца назад ездил в Соликарт на машине. Вот буквально до уже, когда граница Юмала пересекаешь, там есть такой Муравленко. Вот, и именно вот в этом Муравленко, вот именно когда граница вот этого вот района Муравленко, там бензин 95-й, 49 рублей.
2: Вопрос, почему он в других регионах почти в 1.5 раза дороже, да?
4: Вот да, то есть вот проезжаешь, допустим, да, там от Екатеринбурга до Тюмени, везде там 69-70, проезжаешь Тюмень в сторону Тобольска, там 70-71, только доезжаешь до Муравленко, вот именно граница района, 49 рублей. Это официально, то есть это на «Газпроме», на «Лукойле». Только пересек Муравленко, опять 70 рублей.
2: Ну, вот тут вопросик, да. Это интересная аномалия. Мне как бы до этого никто не рассказывал.
4: Конец марта. Это вот конец марта я ездил туда вот. И, ну, вот у меня, допустим, вот у меня «Шевроле Тахо» жрет, конечно, как лошадь.
2: Понятно.
4: Но вот Муравленко – это радость. Почему вот в других-то районах, вот у нас, ну, вроде как Россия, у нас вроде как одна, цены на бензин тоже должны быть вроде как одни. Ну, опять же, то есть все говорят, что вот там, ну, на северах там люди зарабатывают. Это, конечно, ну, так еще это бабушка надвое сказала. Но тем не менее. То есть вот именно вот Муравленко, район Муравленко.
2: Я сейчас жить там захотел, ты понимаешь? Правда, не знаю, что там по работе, но в любом случае, спасибо тебе, что рассказал. Интересно, надо будет навести справки. Друзья, мы прервемся ненадолго, потом нашу животрепещущую тему продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Техосмотр.
5: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Продолжается субботний «Техосмотр» в прямом эфире «Радио Пилот». Друзья, мы обсуждаем предельно максимальный ценник за литр топлива, который вы сейчас готовы платить, ну или пограничную цену, после которой машина останется дома. 237-104, мы сейчас будем разговаривать, что-то человек сорвался. Еще раз наберите, пожалуйста, наш номер 237-104. Вы можете оставаться на связи и с нами обсуждать. Пока что у нас ценник средний 100-110 рублей за литр. 95-го. Алло. Сорвался. Алло.
3: Алло, доброе утро, Александр.
2: Да. Привет, слушаю тебя.
3: На самом деле вопрос очень животрепещущий, я о нем заморачиваюсь с 2003 года.
2: Ага.
3: Суть в чем, когда я начинал ездить, я покупал бензин в 95-96 году по рубль 20, по-моему, 92-й, рубль 30, 95-й.
2: Ну,
3: а сейчас
2: в 2020 году... С тех пор столько деноминаций прошло-то.
3: Да, да, сейчас я дизелем заправляюсь за 80. И вот как будто бы... Во сколько раз? Ну, 100 раз уже поднялась цена, и мы до сих пор ездим. А для себя, я честно скажу, понимаю, что как бы ни росла цена, ездить будем. Да, будем меньше. Но вот лично мне кажется, что я вот вообще откажусь от автомобиля, ну, примерно в районе 500-600 рублей. Хотя кто его знает, что будет лет через 10.
2: Мы же не знаем, да, какие зарплаты будут.
3: Да.
2: Может
3: ну,
2: быть.
3: Ну, если, опять же, мы берем уровень сегодняшней цены и цен на продукты, ну, грубо говоря, экстраполируя цену, то, наверное, если через 10-15 лет топливо будет стоить 500 рублей в переводе на наши сегодняшние деньги, я, наверное, откажусь. Ну, вот такой уровень.
2: Ну да, тут я с тобой согласен. Как-то ударяет сильно, вот честно говоря. Потому что ты вроде, особенно вот с твоей точки зрения, ты вроде купил дизель, должен экономить, а экономии вот по итогу, и если считать заправку в неделю или в месяц, что-то не выходит.
3: Ну да, но если даже сейчас смотреть, ну вот у меня дизель, да, Амарок 2 литра битурбо. Я заправляю, ну, примерно раз в неделю, раз в полторы недели 60 литров. Окей, хорошо, пятерку отдаешь на красной заправке, плюс присадки, про них тоже не надо забывать, они же тоже...
2: Ну да, да.
3: Да, ну буду я заправлять не на 5, а на 8, ну как будто бы еще терпимо, ну до 10 я дойду. И еще более-менее терпимо. Но дальше, наверное, начну задумываться.
2: Слушай, а ты не надо думал машину ездить поменять на какую-нибудь там литровую, например? Ну так, чисто под попник.
3: Вот честно, нет. Я живу за городом, стройка, плюс квадрики, плюс выезды на активный отдых. Ну, как будто бы на литрушечке я там не протяну. И мы уже подсели на эти УАЗики и, наверное, вряд ли пересядем.
2: Ну что ж, спасибо тебе большое за интересное мнение и удачного дня. Следующий звонок примем 237-104. Друзья, мы говорим сегодня о предельно максимальной для вас сейчас цене за литр топлива. Да, вы можете высказаться. Тема такая достаточно актуальная, мы ее периодически поднимаем. У нас раньше была, еще раз напомню, такая тема несколько лет назад, и там люди говорили 70-75, и я все. Вот сейчас мы уже говорим 100-110, и типа все, некоторые до 500 готовы. Алло.
4: Да, привет, Александр.
2: Привет, привет, как зовут тебя?
4: Евгений.
2: Сколько максимально готов, Жень?
4: Ну, 100. 150, это потолок, мне кажется.
2: Для тебя сейчас вот потолок?
4: Да, да, вот сейчас 100-150, это уже как бы чересчур много. Сейчас пока вот 92-й там по 70, там, грубо говоря, еще более-менее терпимо. А потом, если вот допрет до 150, то я думаю, это уже либо машину менять там на какую-нибудь такую мотив, чтобы покушала поменьше, либо это... Либо, ну, просто не ездить уже долго мне было. Ну, хотя, если, да, вот правильно говорили, что если живешь за городом, без машины, да вообще никак. Вот в данный момент.
2: Ну да, да. Как ты поедешь из своего загородного имения? На чем? На велоприводе?
4: Ну, да, только так.
2: На электросамокате? Да, слушай, ну, вот для тех, кто живет именно за городом и имеет возможность у себя поставить зарядное устройство... То есть тут это реально вариант рабочий. Гибриды заряжаемые, там, электрички и так далее. Но, опять же, в условиях нашей зимы, которая бывает очень суровой, а бывает и мягкой, не всегда это машина на каждый день. Вот в чем проблема. Ну, тут это уже отдельная тема. Спасибо тебе большое, что высказался. Друзья, мы еще успеем через небольшой перерыв выйти в эфир и принять несколько звонков, так что оставайтесь с нами.
1: Техосмотр.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
7: «Катапульта» на бис. Саш, новость специально для тебя.
2: Инопланетяне.
7: Да.
2: Наконец-то.
7: Люди никак не могут выйти на связь с инопланетянами, и есть причина. Из-за звездных ветров и вспышек. Такую теорию выдвинули исследователи проекта, который пытается найти внеземные цивилизации. Ранее ученые допускали, что зеленые человечки могли бы использовать узкополосные радиосигналы, которые легко можно выделить на фоне космического шума. Но новое исследование объяснило, что не все так просто. Эти сигналы сильно искажаются, когда покидают звездную систему. Из-за звездных ветров эти узкополосные передачи становятся широкими, и мы не можем их распознать.
8: Как красиво.
2: Оправдания, слушайте, ученые,
7: они
2: не придумали.
7: Они пытаются нам послать сигналы, но звездные ветра нам не дают, а еще и звездные дожди. И звездные.
9: Так они не так
7: полощи.
9: Пытаются. Надо через песни. Есть же Жанна Агузарова.
2: Да там уже играют все песни на весь космос. Уже задолбали мы всех соседей. Поверьте. Вот поверьте просто. Если бы кто-то с нами очень хотел поговорить, пообщаться, откликнуться или еще что-нибудь, нам бы такой сигнал во всю спину бы показали, сигнал бы, понимаете, что? Тогда два варианта. Либо с нами не хотят дружить.
7: Либо
9: в черном списке.
2: Либо
9: уже.
2: Просто тупо нет никого.
6: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
10: «Катапульта» на бис.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний техосмотр продолжается на радио «Пилот» в прямом эфире. Мы принимаем звонки 237-104 и говорим о максимальной цене за литр топлива, вот на данный момент, который вы готовы заплатить. Кто на связи? Алло.
3: Здравствуйте, меня Ольга зовут.
2: Вы единственная пока девушка, кто нам дозвонился, Ольга, в этот эфир, да? Что вы готовы платить за литр топлива, вот после чего вы оставите машину дома?
3: Ну, я хотела вам сказать, что разные ситуации бывают. Вот год назад я жила за городом, и ни при каких условиях я бы не отказалась от автомобиля. Потому что общественный транспорт не ездит вообще.
2: Так.
3: Но сейчас я переехала в город и отказалась от автомобиля где-то полгода назад, когда бензин стоил 60 рублей, кажется.
2: Угу.
3: Вот, и пользуюсь общественным транспортом. Меня все устраивает.
2: Так.
3: Так вот, и если бы я жила за городом, хоть 500, хоть 600, хоть 1000, все равно бы ездила на автомобиле, потому что не было бы других у меня вариантов. Но сейчас, вот в данный момент мы стоим на заправке, тут бензин стоит 95, 82 рубля, и нам нужно заправить культиватор, и у нас нет выбора, мы покупаем.
2: Слушайте, а что за заправка такая?
3: Summit Energy.
2: Ага, понятно. Ну, я просто к тому, что цены сильно отличаются. Я вот буквально в начале недели заправлялся. Цена была одна, сейчас она меняется, понятно, по понятным причинам, опять же. И вот, повторюсь, я вчера был в Москве. Там вот на двух сторонах трассы, на одной стороне трассы 95-й 110 рублей, а на противоположной стороне Лукойловская заправка 72. И вот, понимаешь, и что делать? И какой-то бред просто происходит. Может, ФАС в этом разберется, я не знаю. Спасибо тебе большое за то, что поделилась. Удачи в заправке. Следующий звонок примем. 237-104. Вы можете дозвониться. Кто на связи у нас? Доброе утро. Алло.
4: Алло. Да. Доброе утро. У меня, смотрите, хотел сказать, предел 110, вот так я думаю. Потому что у меня два автомобиля. У супруги Audi, а у меня Opel. Я кондиционер устанавливаю в день по 100 километров накручиваю.
2: Понятно.
4: Вот. Вот альтернатива очень дорого содержать два автомобиля, но дальше посмотрим, как будет.
2: Согласен, да. Ну, либо брать что-то более экономичное. Спасибо большое, там успокаивайте собачку. И еще один звонок успеем принять. 237-104. Успевайте, друзья. Напомню, мы сегодня говорим о предельно максимальной цене за топливо, которое вы готовы заплатить. Кто на связи? Алло, говорите.
5: Алло, здравствуйте.
2: Да, слушаю вас.
5: Ну вот по вашей, то, что заправка, это цена, вы говорите, разная. С одной стороны и с другой. Ну, скорее всего, что одна заправка, это франчайзинг, у которой оплата идет от скидок, от НПЗ, а другая дилерская. Поэтому и цены разные.
2: Ну так вот, понимаешь, не может так отличаться цена. Ну, это, представляешь, там 15, 20, 30, 40% разницы. Ну куда? Как так? Это что за франчайзинг такой невыгодный?
5: Ну, они зарабатывают за счет скидок от НПЗ, а скидок нет.
2: Понятно.
5: И все. Но вот и получается разбег по ценам.
2: Здесь как бы я не задаюсь их внутренним вопросом. Меня их бизнес вообще меньше всего волнует. Меня волнует, ну, как согласен. Я заправляться буду, понимаешь?
5: А ну, я вот... тут просто искать альтернативы.
2: Да,
5: то есть дешевле.
2: Согласен. Ну, тут там давали один населенный пункт, в котором по 49 в марте была цена. Но, в общем, надо съездить проверить еще. Спасибо тебе, что высказался. Давайте подытожим, друзья. Значит, смотрите. Максимальная цена, которую мы сейчас вот обсудили с людьми, от 100 до 150 рублей. Буквально несколько лет назад цена у нас была 75 рублей, край. Некоторые были готовы до сотки, но вот сейчас мы 100-150 воспринимаем как реалии. Да, мы еще через пару-тройку лет эту тему поднимем обязательно, чтобы как-то вот динамику наблюдать. Может быть, действительно мы застынем на этом уровне. Хотелось бы хотя бы в это верить. Спасибо огромное тем, кто высказался, но я хотел бы сказать, мы пока не обсуждали практически ни с кем возможность снижения уменьшение литража. Ну, то есть, грубо говоря, брать более экономичные варианты. Не возить с собой по 5 кубов лишних воздуха, если вам машина такого размера не нужна. А ведь на самом деле это выход, вариант. В летний период пересесть там на электрический транспорт, на двухколесные, велосипеды тоже никто не отменял, особенно в условиях городских реалий. Также варианты более, скажем так, менее объемного транспорта, меньшего размера, тоже как бы никто почему-то не брал. Хотя Европа, многие города перешли вот на эти малообъемники. Очень много я видел такого транспорта в Испании, в Португалии, там просто люди берут малолитражки и на них передвигаются, потому что цена на топливо большая. Но, в общем, спасибо еще раз тем, кто высказался. На этом техосмотр не заканчивается. Нас после перерыва ждет рубрика «Ремзона», в которой мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
1: Техосмотр.
6: Реклама.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Ремзона в субботнем техосмотре на радио «Пилот».
1: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с тем, как установить, разрушен или засорен у вас катализатор. Частые вопросы по катализаторам на современных машинах возникают постоянно. Так вот, первый признак забитого или оплавленного, а также разрушенного катализатора – это степень давления выхода выхлопных газов из глушителя сзади автомобиля, собственно. Здесь можно понять, забит ваш катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким, дым будет сизым, а при забитом там выхлоп будет еле-еле выходить из трубы. Второй, более частый признак разрушения – это ничем не обоснованный, внезапно увеличившийся расход топлива. Это прям номер ту. Следующий, тоже частый признак забитого катализатора – это, например, появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовочке. Это неимоверно раздражающий звон. Он исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного, ну, в зависимости от наличия их в автомобиле. А способствует этому дребезгу и звону полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок. Однозначно можно сказать, что если в автомобиле пропала тяга снизов, то не стоит сразу грешить на катализатор. Нужно просто провести диагностику и разобраться в причине. А при наличии, естественно, определенных девайсов, диагностического шнура, программы, оборудования, хотя бы смартфона, и становится понятнее. С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам хотя бы. Также в каждом же автомобиле, оборудованном системой самодиагностики, есть так называемая функция чек, загорающаяся на панели. Но это уже крайний метод. Лучше, конечно, упреждать такое и проверять, снимать, залезать, обязательно смотреть, просить специалистов и не бояться тратить на это деньги хотя бы раз в год. Будьте счастливы, эксплуатируйте автомобиль так, чтобы он ездил долго и служил вам верно.
2: Техосмотр.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
4: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
1: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванны. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
7: Фитнес.

0: рекламу.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я погребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радиопилот.
12: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
13: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Сегодня я порадую вас гостевым миксом. И не простым, а виниловым. У меня в гостях диджей Кардашин из Нижнего Новгорода. Он диджей-промоутер, для которого музыка не фон, а образ жизни. Обладатель внушительной и тщательно собранной коллекции виниловых пластинок, охватывающей широкий спектр жанров и настроений, от глубокого и теплого хауса до энергичного и ломаного драм-н-бейса. Кардашин – страстный меломан, тонкий селектор и диджей, чувствующий танцпол и умеющий выстраивать музыкальное повествование. Плавно, глубоко и со вкусом. Его сеты всегда про атмосферу, грув и правильное настроение, где каждая пластинка оказывается на своем месте. Он основатель, идейный вдохновитель и постоянный резидент проекта «Vinyl Culture». Сообщество, объединяющее русскоязычных селекторов и диджеев, влюбленных в аналоговый звук и философию винила. Помимо этого, является владельцем одноименного онлайн-магазина по продаже виниловых пластинок, где собраны релизы для истинных ценителей. Микс, который сегодня услышите, был записан в виниловом формате. Итак, диджей Кардашин из Нижнего Новгорода. А с вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

0: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: Lucky Motors.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
5: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions. Сегодня свой гостевой микс представляет диджей Кардашин из Нижнего Новгорода.

Красивый вайб и позитивные мелодии. Это радиошоу Digital Emotions. И, как всегда, в середине программы я, Владимир Фонарев, представляю свой гастрольный график. На этой неделе, в субботу, я отправляюсь в Новосибирск, где я буду принимать участие в фестивале электронной музыки «Простор». 10 июля, Курск, фестиваль «Бит Литвы», где я проведу мастер-класс и выступлю с часовым вечерним сетом. А уже 11 июля в Москве состоится большая вечеринка в депо на трех вокзалах. Называется она «Fear Fest», и это дневной фестиваль, в котором принимает участие Сергей Бойко, Сергей Санчес, резиденты «Трикотажа», а также я, Владимир Фонарев, и еще огромное количество молодых талантов, которые представляют свое музыкальное видение. Вот такие ближайшие выступления ждут вас и меня. А мы с вами двигаемся дальше.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Харри.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсива.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
5: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива.
6: Саламатсва.
1: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
7: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

8 7 6 5 4 3 2 1 Welcome to Uplifting Only with Ori Uplift.

0: To vote for your favorite songs, go to upliftingonly.com or visit the Abora Recordings Facebook page.
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 19 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 39 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, ха.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи! Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
4: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:20. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 38 минут. Доброй ночи.

0: Ари!
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте! Местное время 4 часа 22 минуты. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.